рождаются случайно. Они летят на землю с высоты. Их жизнь окружена глубокой тайной, хотя они открыты и просты. Глаза таких божественных посланцев всегда печальны

когда в их честь оркестр играет душ. Актеры, музыканты и поэты, целители уставших наших душ.

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by и телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: участникам получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
2: Привет, я Наталья Гулькина, а вы слушаете мою песню на волнах душевного радио.

0: Радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Карт Беларусбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный. Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: нравится. Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Хит теперь каждая пятница и суббота. Желтая. 29 и 30 мая. Нектарин всего 7,99 за килограмм. Мороженое Белый Полюс, пломбир шоколадный Ингман всего 99 копеек за 70 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Белагропромбанк.
3: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
4: Спасибо, солнышко. А это тебе.
3: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
5: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
7: На ковре из желтых листьев.
8: Есть музыка, которую слушают годами. Песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября. Главная сцена страны. Дворец Республики. Александр Розенбаум. С большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
9: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
10: Душевное радио.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В «Ома» весь май дачные хиты. Мойка высокого давления «Веркер» 199 рублей. Кресло складное 39,90. Шезлонг складной 109 рублей. Если за садовыми товарами, то в «Ома». Подробности по номеру 536-4500 и на «Омабай».
2: «Ами» – акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. «Ами».
3: Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
4: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
5: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах «Евроопт» черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Персик всего 7 рублей 99 копеек за килограмм. Пепси всего 2 рубля 79 копеек за полтора литра. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Возьмите от весны все лучшее. Возьмите выгоду и квадратные метры. Ведь в комплексе «Минск-Мир» до конца мая скидки до 10% за быструю 100% оплату при покупке недвижимости. Акция распространяется как на готовые, так и строящиеся объекты. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – Белкарп и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Централизованные экзамены, централизованное тестирование начались в Беларуси накануне, а для сдачи испытаний были обеспечены справедливые и равные условия. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец. По его словам, работали 144 пункта приема ЦЭ и ЦТ. Министр отметил очень высокую явку. Из 59 тысяч не явились всего лишь 204 человека. Все ребята не пришли по уважительным причинам. Это болезни, спортивные мероприятия. У них будет возможность сдать экзамен в резервный день, 20 июня, сказал Андрей Иванец. В Беларуси планируют возвести около 2 миллионов квадратных метров электродомов. Об этом рассказали в Мингорисполкоме. В столице уже построено 8 жилых домов общей площадью около 96,5 тысяч квадратов, в которых электрическая энергия используется для приготовления пищи и отопления. Широкое использование электроэнергии в таких домах не сказывается на коммунальном бюджете. Жители электродомов платят за ЖКУ практически столько же, сколько и в домах с центральным отоплением. Но при этом они могут сами регулировать температурный режим в квартире. Еще одно преимущество – отсутствие ежегодного планового отключения горячей воды. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Кижеватого, Ваупшасова, Денисовской, Тимирязева и Орловской, а также на Маяковского и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. На Гавайях пара кулаками смогла отбиться от тигровой акулы. Мужчины и женщины рассказали, что заметили хищника, когда гребли в водах острова Мауи. По их словам, акула была 4 метра в длину. Она вцепилась зубами в судно и начала его трясти. Мужчина несколько раз ударил акулу кулаком, пока она не отпустила лодку. Пара быстро добралась до суши. Отмечу, тигровая акула – один из крупнейших морских хищников, обитающих в тропических и теплых водах по всему миру. Их называют морскими мусорщиками из-за способности поедать все – от рыб, черепах и птиц до несъедобных предметов. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,22, 10 юаней 4 рубля и 6 копеек, 100 российских 3,85.
2: Погода на «Душевном радио».
5: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди в Бресте 19-21, в Гродно и Гомеле плюс 17-19, в Витебске и Могилеве плюс 15, в Минске сегодня небольшие осадки и до 17 градусов тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на «Душевном радио» Бодрисимо шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: распространителей.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
6: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
7: Ненаказуемо.
8: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Только с 25 мая по 7 июня. Евроопт на красной цене. Апельсин 3 рубля 99 копеек за килограмм. Пепси 3 рубля 99 копеек за 2 литра. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону +375 44 788 88 80.
2: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
3: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
4: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Они большие, они блестящие,
7: почти лысые,
6: они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех!
8: Ну вот, казалось бы, да, нет и хорошо. А подскучиваешь немножко? Это я по поводу того, я сейчас зачитаю. Напарник прислал. Вообще мы вдвоем обычно в эфире, да, вы знаете. Привет, буду как-то впритык с траликом беда. Видимо, на себе несет. Да ну. Ура! Ядрен батон.
9: Привет, я наблюдал за погодой.
8: С троллейбуса?
9: Откуда? Из бронепоезда.
8: Из бронепоезда. Тебя уже прям вот так вот возят.
9: Не, конечно, на самом деле такое ветрище вообще сносит с ног.
8: Кого сносит с ног? Тебя?
9: Меня нет.
8: Ну, так вот.
9: Я что, я распластался по земле спокойно?
8: Здрасте. Значит, ребят, всем доброго, бодрого, яркого привет, внимание. Здесь на волне душевного радио. Мы приветствуем вас. Мы
9: с удовольствием.
8: Да, с удовольствием всегда делаем. Мы бодрисимо шоу в полном составе. И Антон, и Жданов.
9: И Дмитрий Писанкович. Все четыре человека в сборе.
8: На мой первый комментарий ноль внимания, поэтому
9: что такое?
8: Вас не буду. Николаич какой-то на меня сразу обиделся. Николаич,
9: человек в эфире.
8: Да, Николаич, я ж не могу вот прям... Ну, понятное дело, что мама и тут, и там передают. Ребят, мы двигаемся вперед уже. Что сегодня за день?
9: Сегодня среда.
8: А, да?
9: Да, замечательная среда.
8: Сегодня среда, ребята. С чем всех и поздравляем. Мне сегодня интересное настроение. Перепутывание фраз в разные стороны. Мы идем вперед, скоро гороскоп фирменный. Естественно, каждый знак получит по полной программе.
9: Гороскоп, который сбывается всегда, поэтому внимательно слушайте.
8: И мы прям этим гордимся, хотя получается это абсолютно случайно. Безусловно, мы сегодня соображаем на троих. У нас сегодня сиротинушка. Это Дашенька, не знаю по отчеству Чужникова, осиротела она, подружка трещину в ноге получила.
9: Трещину в ноге?
8: Ну, вот этот наш циркуль соседний с твоей радиостанции шла в метро и умудрилась.
9: Ничего себе.
8: Ну, потому что мяса нет.
9: Ёлки-палки. Вот, видишь, все на руках стоит.
8: Так это же это стоит на руках, а та и просто. Ты слышал, как они там в туалете на руках стоят? У меня же кабинет рядом.
9: В туалете на руках.
8: Я думаю, господи, что там происходит? Девки в душе. Так, идем вперед, расскажем гороскоп, конечно. Ожидаем вас всех в утренней голосовалке. Предлагайте утреннее музыкальное произведение. Предлагаю сегодня сделать так. С какой песней у вас ассоциируется Жданов? Можете ему предлагать.
9: Давайте.
8: Ну, вы же его слышите. Слава богу, не видите.
9: Давайте.
8: С какой песней у вас ассоциируюсь я, Дмитрий Санкович, вот такой трек.
9: Что не видите? В ТикТок заходите, посмотрите.
8: Так у тебя там только башка, а еще у тебя телефон какой-то неправильный. У тебя голова, как Алиса в «Стране чудес», у которой роза там проросла.
9: Не как Алиса в «Стране чудес», а как чеширский кот.
8: Отлично. Ну вот. И Дарья Утюжниковая. Вот с какой песней она ассоциируется? Предлагайте в телеге.
10: Душевное радио. Слушай, любимое.

0: сил.
1: Слушай, абсолютно пророческая такая получается у нас отбивка. И тело. А кровать какая у меня еще. У меня впервые в жизни за 26 лет кровать появилась.
2: Кровать?
1: Да.
2: Ничего себе.
1: А до этого на потолке спал, естественно. Ребята, бодрого, доброго, яркого, душевного. Погнали.
2: Что делать с этими богачами? С друзьями, коллегами, авен, единомышленниками. Вы будете разговаривать о деньгах.
1: Ха, толку с тобой разговаривать, если бы у тебя были.
2: Нет, так ты со мной поговори, будут.
1: А, конечно.
2: Возможно, кто-то из них сделает вам выгодное предложение. Например,
1: денег
2: давай махнемся, я тебе облака.
1: Да, а ты мне деньги, да?
2: Вам могут дать денег в долг или в подарок.
1: Нет, лучше в подарок.
2: День предполагает высокую активность, будет много мелких дел, которые нужно выполнить быстро. Порадует общение с родственниками, особенно с братьями и сестрами.
1: И сестрами, да? А я как раз рясу забыл сегодня надеть. 27 мая, Телец. Профессиональная задача превыше всего сегодня. Кому-то придется вносить изменения в рабочий процесс. У вас, тельцы, могут сегодня возникнуть шансы исполнить какое-то давнее обещание. И все мужчины, которые на пороге ЗАГСа, да, ну, и которые тельцы, пожалуйста, сейчас услышали данное предсказание, такие: бежать в аэропорт, бежать.
2: Менять документы.
1: Да.
2: Близнецы. Хороший день для подготовки к поездке или отправления в путь. Продуктивной будет интеллектуальная деятельность, преподавательское решение юридических вопросов. Вы сможете реализовать задуманное, удача будет на вашей стороне, захочется выглядеть лучше. Чем вы есть на самом деле, да?
1: Чем есть на самом деле.
2: И вы можете предпринимать шаги в этом направлении.
1: Ясненько. Раки, возможно, что мысли или желания, которые вы давно вынашивали, и никому они были не нужны, никому вы о них не говорили, сегодня, наконец-таки, смогут быть реализованы. Хороший день для встречи с подругами. Ну, тут, между прочим, унисекс у нас. Гороскоп всегда, поэтому с подругами. Слышали, раки? Чтобы обменяться новостями и секретами. Интересный вариант.
2: Ну, а что, здорово.
1: Секретами.
2: Конечно.
1: Конечно. Они прям, знаешь, самое интересное.
2: Не обязательно, там не написано своими.
1: Нет, подожди. Все секреты, которые девочки рассказывают друг другу, все надо делить на 84.
2: Ну,
1: потому
2: да.
1: что все секреты абсолютно приукрашены, точно так же, как их глаза и губы, и ниже.
2: Вот. Хороший
1: как
2: день.
1: Как я тебя притормозил?
2: Для продуктивного взаимодействия с людьми. С людьми львы.
1: А-а-а.
2: Продуктивное взаимодействие с людьми. Как? Вы можете строить планы, обсуждать, участвовать в переговорах, собираться в командировку. Любая активность, направленная на собственное развитие, расширение мировоззрения, будет удачной.
1: Девочки, они же девы, постарайтесь сегодня больше расслабляться, не придираться к людям. А это вот прям вот так вот у дев бывает, да? Ты можешь идти просто по проспекту Независимости.
2: И раз, и прилетело.
1: И тебе в голову прилетает какой-то голубь, а следом урамаваши, да?
2: Может быть такое.
1: От девы. Это вот все они. Я понял. У всех бывают ошибки, неточности. Сегодня хороший день для занятий спортом, решения профессиональных задач. Слушай, ну сегодня однозначно надо натачивать лопаты, потому что такой лопатно-копательный день.
2: Да, такой, да, профессиональный. Такой,
1: прям вообще.
2: Хороший день, весы, чтобы встретиться со своими друзьями или с любимым человеком, посетить интересные места, поговорить за чашечкой кофе. Вы можете познакомиться с человеком, которому вас будет тянуть физически. Сегодня могут предложить отправиться в поездку, начать новый проект, поучаствовать в общественном мероприятии.
1: Я дико извиняюсь. А если тебя физически тянут, это я просто... Так, стопэ. Я просто предполагаю, теоретически.
2: Так.
1: Если физически тянет, не дабы к Киркорову.
2: Ну,
1: что
2: все?
1: Делать?
2: Что? Может, как там... Сегодня в белом танце кружитесь. Наверное, вы...
1: Опять.
2: Подружитесь.
1: Да, у мужчин же шанс. Скорпионы, 27 мая. А вы можете почувствовать перемены в воздухе.
2: Так.
1: Это как перемены в воздухе? Или уже предпринимать шаги для их осуществления. Скорее всего, они будут касаться вашего дома, семьи, родственников, недвижимости. О! Но бывают такие дни, когда надо брать быка за
2: рога.
1: Рога, да. И это вот сегодня вот именно такой день у вас.
2: Стрелец. Сегодня вас будет трудно остановить. Много общения. Дел будет у стрельца очень много. А вас могут вспомнить даже те, с кем вы не общались несколько
1: лет. Вам, дорогая.
2: Партнер может обрадовать каким-то интересным предложением. Роль определенных людей в жизни возрастет.
1: Козы с рогами, а они же козероги. Может вырасти нагрузка сегодня на работе. Это могут быть дополнительные обязанности. Так... здрасте, пожалуйста, и повышение в должности, что повлечет...
2: Тоже дополнительная обязанность.
1: Ну, конечно, еще бы, больше денег нести, надо перешивать карманы. Повлечет за собой возросшую ответственность, ну, это понятно. Но при этом и зарплата станет больше, что не может не радовать.
2: Водолей.
1: Так вот кому надо за деньгами сегодня
2: да?
1: идти.
2: Да. День больше будет располагать к отдыху, чем к плодотворному труду.
1: В среду.
2: Но
1: в среду.
2: Только не в случае творческих личностей. У них будет всплеск вдохновения.
1: Ой.
2: День подходит для романтических встреч, знакомств. Посвятите больше времени детям, сходите вместе куда-нибудь.
1: Идите вы куда-нибудь.
2: Ну, например, там в развлекательный центр.
1: Ребенок,
2: кино,
1: пойдем что-то. Сходим куда-нибудь.
2: Да. Ну, пойдем куда. Где вы были? Да где-то.
1: Ребенок, смотри, это парк.
2: Были где-нибудь.
1: Да, смотри, в парке это камень.
2: Это здорово. Да.
1: Это образовательная биологическая программа.
2: Смотри, это бар.
1: Да.
2: Посиди, папа сейчас придет.
1: Да, вот там с тетей. А рыбы. 27 мая к рыбам могут прийти гости. Лучше, конечно, чтобы их было не так много, поэтому, потому что энергии у вас маловато сегодня. День располагает к душевному общению, планированию путешествий или других каких-то достаточно интересных занятий.
2: Ну вот.
1: Хороший день.
2: Теперь берите, пользуйтесь, используйте гороскоп правильно.
1: Прям вот с гороскопом наперевес забегайте в сегодняшний день. Так, ребята, мы сегодня предлагаем, извините за тавтологию, предложить нам трек. У нас в Телеграме душевный радиочат, внутреннюю битву музыкальную. Ну, такой, ассоциативную музыку. Вот с какой музыкой у вас ассоциируется Жданов, вот ему предлагаете. С какой музыкой ассоциируюсь я, Дмитрий Санкович?
2: И с какой, соответственно, Утюжникова.
1: Да, Утюжникова ассоциируется. Предлагайте нам музыкальное произведение, мы посмотрим, почешем репы друг друга и выберем обязательно.
0: Бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу.
3: Если на деревню, то к дедушке. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: 31 мая Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 29 и 30 мая. Колбаса сырокопченая, оригинальная застольная, Гродно. Всего 15,99 за килограмм. Кетчуп томатный для всей семьи, фирма АБЦ. Всего 1,69 за 360 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44.

0: Подробности на билбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Ах ты, сучка ты!

0: и к жене.
1: Вода тебе башку ударила, вот ты и вошкался.
2: Счастливо оставаться!

0: Это мы. Здрасте еще раз, кем не слышали, кто только что подключился. Правильно, подрубаетесь. На радиоволне, да пожалуйста, бесплатно. А на нашем официальном сайте, да пожалуйста.
1: Поэтому у тебя денег нет.
0: А как будто не у тебя есть.
1: Так и у меня нет.
0: Ну так а что ты думаешь?
1: Потому что вот говорим, пожалуйста, бесплатно.
0: Да, все правильно. Все верно, так и надо. Ребят, мы сегодня спрашиваем вас, с какими песнями мы у вас ассоциируемся. И именно их предлагаем вам нам прислать. Вот «Да, я лентяй» вот тебе предлагают.
1: Видишь? Да ладно, тебе предлагают. Нет, «Отец так... небесный».
0: «Отец небесный».
1: Очень хорошо, я считаю.
0: «Омен».
1: «Отец небесный».
0: Тебя добавлю. Гляди, ну вот глядя на то, ну, Роман Кареба тут вспомнил какую-то песню, уже второй день ее он тут продвигает, вот. Я очень, посмотри, как по-разнообразному людей ассоциируюсь. От Буфанк МСИС, такой...
1: Да? Да, и до мира могу.
0: Да, ну вот это вот...
1: Черные глаза.
0: А это вот с чего?
1: Поминаю, забываю, черные глаза.
0: Это вот с чего вообще?
1: Ну, не знаю.
0: У меня из Кавказа только глобус. Вот.
1: Ну, у тебя глаза темные, может, кому-то...
0: Они темные у меня?
1: Ну, наверное. Судя по всему.
0: Ну, вроде
1: ну,
0: да.
1: Ну, какие они у тебя? Какая карие? Какие?
0: Ну, мешки под глазами такие нормальные.
1: Я из-за очков не вижу.
0: Мешки такие нормальные, картошка может собирать. Так, что тут еще? Ну, Пол Маккартни мне Натали предложила. Так, знаешь, вот, знаешь почему? Потому что я светлый человек.
1: Хотел спросить, как поется конкретно? Не могли бы вы повторить?
0: Deliverance. Hope of Deliverance. Есть. Так, Горки Парк. Москалкой.
1: Вот. Горки Парк?
0: Не Горки Парк.
1: А, я думал, Корги Парк.
0: Ну, слушай, ты со своими Корги, я понимаю, что...
1: Ну, конечно, они у меня снятся ежедневно по нескольку раз.
0: Естественно.
1: А мне предложили вот The Prodigy Breeze. Вот это я понимаю.
0: Да это не ты вообще. Это просто...
1: Вообще я.
0: Маша и Медведь и Любочка для Утюжниковой. Ну, вот это похоже.
1: Ну,
0: вот это вот на самом деле на нее похоже.
1: Что-то, мол, «Всегда я ночь».
0: Утюжниковой? Мы ей предложим. Скажем, иди Утюжниковой.
1: Седая дочь.
0: Перекрасься, пока время есть. Ребят, совсем скоро выберем себе по музыкальному произведению для того, чтобы олицетворить себя в эфире. Ну, а дальше уже выбирать будете вы, за кого, что,
1: давай
0: да как.
1: Давай отца душевного.
0: Я не знаю, что это за песня. Не знаю, честно говоря, не особо.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах «Евроопт» черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Кофе молотый «Голд Стандарт» крема всего 23 рубля 99 копеек за 500 грамм. Форель слабосоленая «Океан» в подарок всего 19 рублей 99 копеек за 300 грамм. Подробности на сайте «Евроопт.бай» и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
5: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
6: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Дарья Жданов нам Балуев что-то прислал.
1: Кому нам?
0: Ну вон, а что это, не он? В Телеграм посмотри. Вынырни из ТикТока, глянь в Телеграм.
1: Это не он.
0: Один в один. Только ребенок не его, а так... Ребят, погнали вперед! У нас сегодня утренний батл, да какой!
1: Батл мощный.
0: Ассоциативные песни.
2: Уйдет же. Уйдет.

0: Сюжникова. Зачинай.
1: Это я.
2: А что за предложение? Зачинай, я не понимаю.
0: Нет, но я тебе могу сказать, что то четко все обрисовано. Дашка именно такая. Снаружи, конечно, хрупенькая, хлюпенькая, а внутри, безусловно, сталь.
2: Стоит на голове.
0: Он стоит на голове. Маша Медведи, Любочка, жесткая. А вот за это спасибо. Абсолютно верно. Именно примерно такой огонь горит внутри у вашего непокорного слуги. Я очень хорошо помню этот трек. Я был как раз в отпуске по службе в армии. И именно услышал Moscow Calling от Парка Горького и заболел навсегда этой командой Moscow Calling. Ну а дальше вообще.
2: Вообще мощь.
0: Бредовый бред. Давай. Ребят, я не знаю, чем он...
2: Индейцы, вам... собираемся, погнали! Нет.
0: Каким образом он, вас, он вам заворачивает уши?
2: Ты чё, классный трек? Про...
0: Не, ну трек, да, но это точно не ты.
2: Это Prodigy, Voodoo People.
0: Нет в тебе ни столько огня, ни столько металла, ни столько иного, ну нету.
1: Даже жесткости столько нет.
0: Люди, умничка!
2: Люди гибнут за металл, а я живучий.
0: Но это не Жданов, это просто песня.
2: Это
0: не...
2: я.
0: Нет, это не Жданов.
2: Это я.
0: Нет.
3: Душевное радио. Слушай свое.
0: А голосовалка у нас сейчас запускается в Телеграме. Душевное радиочат мы называемся. Приходим, выбираем. Маша и Медведи, Любочка, стопроцентная. Даша Утюжникова нашего. Горки Парк, Moscow Calling. Это да, это я.
2: 50%.
0: А Prodigy это не Жданов.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. В Беларуси банки вводят дополнительную защиту от мошенников, информирует Белта. Стандарты антифрод-системы планируется внедрить до 1 июля. По словам заместителя председателя правления Нацбанка Андрея Картуна, с этой целью будут проведены требуемые технические мероприятия, объем которых для каждого банка будет зависеть от того, как были выполнены рекомендации Нацбанка с 2024 года. Он подчеркнул, что усилия банков не были напрасны. За прошлый год правоохранительные органы впервые за последние годы зафиксировали снижение киберпреступлений на 6%. Средняя зарплата в Минске в апреле составила почти 3900 рублей. Самые большие зарплаты получили работники таких сфер, как информация и связь, примерно 7000 рублей. Финансовая и страховая деятельность – чуть более 5700 рублей. В строительстве – около 4500 рублей. А в Беларуси накануне начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. В ближайшие 10 дней юноши будут проходить допризывную подготовку на базе специализированных центров, кадетских училищ и воинских частей, а девушки – осваивать медицинские навыки в учреждениях здравоохранения. Учебно-полевые сборы являются обязательной частью программы по предмету «Допризывная медицинская подготовка». Итоговые оценки за их прохождение учитываются при переводе учащихся в 11 класс. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,22, 10 юаней 4 рубля и 6 копеек, 100 российских 3,85.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. В Бресте 19-21, в Гродно и Гомеле плюс 17-19, в Витебске и Могилеве плюс 15. В Минске сегодня пройдут небольшие осадки и до 17 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
0: Реклама.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
7: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
8: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
9: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
10: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

25 мая по 7 июня. Евроопт на красной цене. Кофе растворимый Нескафе Голд 11 рублей 99 копеек за 85 грамм. Конфеты Туффифи Германия 6 рублей 99 копеек за 125 грамм. Подробности

0: он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Когда солнце еще только показывается над горизонтом.
4: Когда мой кофе только заваривается. Они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
3: Бодриссимо!
4: Шоу!
3: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
4: Бодриссимо!
5: Шоу! Мощный утренний адреналин.
3: Бодриссимо!
5: Утро будет.
4: Бодриссимо!
6: Так, Утюжникова, обращаюсь с первых аккордов прямо к тебе.
7: Да.
6: Ты...
8: С АМ или ДМ так не заходишь?
6: Ой, красавчик. Ты кого-нибудь когда-нибудь ногами топтала?
7: Да, был один раз. Но я очень сильно, мне стыдно.
6: Повторить, хочешь?
8: Это был массаж?
7: Нет.
6: Хочешь, что-то
7: жигов? А, вроде била или топтала?
6: Не будем.
8: Есть, есть.
6: Не будем заниматься.
8: Петухи топчут. И никого не бьют.
6: Я предлагаю вон тебе кандидатуру, как раз по размеру. Здрасте, доброе, бодрое утро. Всем привет.
9: Здравствуйте.
6: Душевное радио. Да, это Душевное радио. Антон Жданов, Дмитрий Санкович, Дарья Утюжникова. Наша задача подводить итоги сегодняшнего утреннего музыкального батла. Ребята, что
7: не
8: буду подводить итоги.
6: Нет, ну...
7: Второй день подряд.
6: Но
7: у Жданова что-то происходит.
8: Что такое?
6: Это жалость. Утюжникова,
8: вчера выиграл Санкович.
6: Ты можешь не париться по этому поводу. Люди просто его жалеют. Вот.
8: Неправда.
6: Ну, в принципе, есть что жалеть.
8: Люди хотят движухи.
6: Да, а что тут?
8: Движняка.
6: Мало мы движухи предлагаем. Итак, мы сегодня сделали ассоциативные песни. То есть трое ведущих со своими характерами. И вот мы предлагали прислать в качестве вашего музыкального предложения, как же вы нас видите через музыку. Итак, как видят Дарью Утюжникову?

0: абсолютно все верно, абсолютно все правильно.
1: А
0: Дашка именно такая.
2: А я хотела... Вот жалко, что меня не видит, как Оззи Осборна, который...
1: Не дай бог.
0: Дашка, я и так плохо сплю. Ты мне сейчас что добавила? Я не представляю тебя.
3: Моя игра. Моя игра.
0: Откусывающая голову курица. Ты че? Бар Горького от Дмитрия Санковича. Да, верно. Именно такой огонь разгорается внутри. Ну и вот сейчас вот. Вот это вот.
3: Вот это да. Вот это здорово.
0: Белая жизненная амеба, а вы ему...
3: Нормалек.
0: А вы ему продиджи.
3: Мощь.
0: Moto People. Мощь. Не, ну песня-то мощная.
3: Да.
0: Ребята, это вообще не Жданов.
3: Да, конечно. А что Жданов? Прибыла в Одессу банда из Амура?
0: Ну а что, нет? И это не про тебя. Васильки-василёчки. Вот это вот про тебя. Но тем не менее, Продидж же лидирует. Тут, конечно, сложно вас уговорить выбирать именно, чтобы это было похоже на ведущего. Вы, безусловно, выбрали трек. Но Продидж же победил, да. Ну вот, что поделаешь. Хотя у меня были, конечно, надежды на то, что Москва уколен все-таки.
3: Потому что Продидж же это что? Это чудо. Чудо чудесное.
0: А подожди.
3: Че?
0: У нас с тобой разрыв всего 9 голосов.
3: Ну что?
0: Вот.
3: Так а что, 115 голосов уже есть.
0: Ну так а 9 голосов разрыв, это вообще
3: ну, хорошо.
0: Ничто.
3: Так...
2: Сейчас придет... у меня поотнимают все и перерастут.
0: Нет, давайте так.
3: Как это обычно бывает.
0: Предлагаю сделать по-другому. Ну что такое Продиджи? Не, ну культовая команда, безусловно.
3: Продиджи — это мощь. Я же сказал, что это чудо чудесное.
0: Уровень импровизации Сергея Сенкевича.
3: Какой уровень импровизации? Никакой импровизации.
0: Четвертый раз. Это мощь.
3: О, сейчас тебе Александр накидает.
0: Вот, спасибо, Саша. Итак, разрыв...
3: Без парка... этого старички не могут.
0: Разрыв парка Горького и Продиджи уже составляет всего 6 голосов.
3: Поэтому давайте за Продиджи мощнее.
0: Дашка, ты вообще за кого? Чего сидишь молчишь?
3: Она за Машу Медведь вообще.
2: Я вообще думала, что Продиджи — это диджей, потому что это же так созвучно звучит. Диджей Продиджи.
0: Так, ну, Саня, да. Александр, ты, конечно, мощный чувак. Я рискую пойти.
3: Давай,
0: на больничный, наезжая на тебя. Еще раз, выбираем характеры.
3: Характеры.
0: Какой там у Жданова характер?
2: Ну вот, у меня отняли 3%. Вам не стыдно вообще?
3: Вот, видишь? А это все не я придумал. Это придумал Сисанкович.
0: Правда.
3: Говорит, давайте, давайте. Вот они и дали.
0: Что-то вот как это вот все
2: воруйте процент.
0: Правда, остается все
3: смотри, уже
0: 6 голосов.
2: Да
3: 133
2: уже,
3: голоса, и все равно
2: нуля.
3: Разрыв 6.
2: До нуля
0: уже
2: 5.
0: Стопэ! Уже 5, и у меня еще есть минута. Ребят, давайте все-таки.
3: А кто сказал, что у тебя есть минута?
0: Проявим че. У меня на компьютере есть минута. Вон, минута.
3: Что на компьютере минута?
0: Минутка ровненько.
2: Это вообще мало.
0: Слышишь, иди спи в другое место. Что ты тут засыпаешь мне возле микрофона? Алло. Так, ну что, ну все равно 6 голосов, 60-66. Ёлки-иголки. Ну ладно, будем слушать Продиджи, я все равно категорически...
3: Вон написали, огонь 90-х, правильно.
0: Нет, так а при чем есть огонь 90-х? Мы ж не про песни, мы ж про характер ведущих. Вы ему что льете там, мармелад на его несуществующую мельницу?
3: Все правильно,
0: и где Жданов, где Продиджи? Это, понимаете, как роза и унитаз.
2: И где то там в конце? Я со своей...
3: Маша и
0: Медведь. У нас же еще Утюжникова есть.
3: Забыл про
0: Забыл вообще. Эх! Не случилось чудо. Те же 6 голосов, всего лишь отрыв. Ну, кто я такой, чтобы вам противостоять? Конечно, Продиджи, Вуду Пипл, хит номер 1 этого утра.
3: Ура!
0: На волне душевного радио.

0: Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу. Утро будет.
1: Итак, время наших фирмовых новостей. Вы же скучали, а мы туточки. Возьмите нас, разберите на запчасти.
2: Хватает новостей.
1: Да. Слушайте, самое главное, это когда ты заводишь домашнее животное, чтобы оно было тихоходное. Моя кошка совершенно... Я сопротивлялся, но...
2: У нее же ноги есть?
1: Ну, конечно, есть. Ну, пока. Она узнала о том, что есть...
2: Пока не тихоходная.
1: Да, есть коридор.
2: Так.
1: Как это называется? Общественный коридор?
2: Ну, да, да.
1: Это все. Но самое интересное, что все эти бегалки... Она сейчас выбегает так... По этому коридору, там жена ловит ее потом. Когда я на работу ухожу. Но просто она бежит ровненько к той двери, где живет собака. Сосед.
2: Хочет
1: сосед.
2: Собаку,
1: да. Ну, я знаю, такая маленькая, такая с кривыми ножками, такая, да, да, бульдог, да. Такой, да? Вот это вот. Она бежит ровно туда. И мне вот интересно, когда же случится этот момент, и что из этого потом...
2: Хочет подружиться, видимо.
1: Это будет капец. Вообще. Нет, так я про поводу чего? Должно быть тихоходное все. А Фиона Шериф была очень расстроена, когда и черепаха сбежала из своего вольера.
2: Сбежала.
1: Да. Сбежала черепаха. Рассказала, что Скаттл всегда была непослушной девочкой. Она сбегала и раньше, но никогда не уходила слишком надолго.
2: Слушай, а не стильно тихоходная у нее хозяйка?
1: Нет, она, смотри, на сей раз питомец отсутствовал дома целых 8 месяцев.
2: Ничего себе.
1: Фиона и опечалилась, и тревожилась хозяйка. И тревожилась месяцев. Любимица, которая жила у 58-летней дамы с того момента, как сама хозяйка была еще маленькой девочкой.
2: Так.
1: Балканская черепаха, точный возраст ее неизвестен, хотя владелица предполагает, что черепахе около 70 лет. Ну, в самом расцвете. И вот недавно, та-дам, в жизни Фионы произошла большая радость. Соседи нашли Скаттл в своем поле. Соседи.
2: Убежала.
1: 8 месяцев бежала. Так что если черепаха отсутствовала долгое время, то ушла не очень-то и далеко. Фиона, ну это женщина, воссоединившись с любимицей, считает, что на зимний период беглянка впала в спячку, ну, то есть переспала там где-то. Ну и кто же мог подумать, что она находится так близко в соседнем поле?
2: Ну это же я рассказывал, как у моего товарища.
1: Ну ты рассказывал, да, это уже 20 рассказывал. Да, и поэтому, ребят, если вы не хотите много бегать, не выбирайте собачек и кошек. Выбирайте себе черепаху.
2: Но сажайте ее на цепь, а то убежит.
1: Да, и вы вот за 8 месяцев метров на 60 где-то убежит вот так вот, и потом есть вариант.
2: Беглянка.
1: Не найти, ну прикольно, да?
2: Ну да.
1: И все, она же уже там и валидол пила там, и все. А она там в соседнем поле нормально там зажигала себе. 8 месяцев бежала. Нормалек.
2: Ладно, в России провели опрос. Что мужчины дарят возлюбленным чаще всего?
1: Да, я знаю, что они дарят больше всего.
2: Давай.
1: Небо, луну и солнце и звезды.
2: Прикинь, нет.
1: Что? Нет. Нет, а что это?
2: Каждая третья россиянка получает от мужчин...
1: Поцелуй!
2: Шаурму и роллы.
1: Шаурму и роллы?
2: Да. Шаурма и роллы.
1: Это правильные мужики.
2: Самый полезный подарок.
1: Да.
2: Парни реально считают это полноценным подарком, показал опрос. Ну, такой, что подарю, шаурму. Нормально же.
1: Нет, ну шаурму, конечно, гадко. А вот роллы...
2: А если красивыми... шаурму нарезать на роллы?
1: Ну, нормально. Вариант нормален.
2: Некоторые из парней также выдают за презент свою элементарную бытовую чистоплотность. Например, привычку не раскидывать носки по квартире. Хочешь, подарю тебе чистую квартиру?
1: Не раскиданные носки.
2: Да, пожалуйста. А еще 16% из них уверены, что хорошее отношение к женщине – это уже сам по себе отличный подарок.
1: Ну да. Это вот вы, я успокоиться не могу. Вы ему продиджи проголосовали, а он вот такой вот.
2: Я рассказываю, как в жизни.
1: Я себя тебе подарю на.
2: Я никому не дарил себя.
1: Я буду здесь,
2: нельзя так делать.
1: Я буду здесь лежать, а ты, да? Вот так?
2: Нельзя так делать. Нельзя.
1: Чего?
2: Ни в коем случае. Ты себя береги.
1: Ой, меня много. Это тебя
2: мало. Тебе так кажется, что тебя много.
1: Тебя
2: вот так вот тоже на роллы нарежут и все.
1: Не-не-не, берите меня, ой!
0: Утафас!
1: Меня на всех хватит. Так, ну вот это вот, наверное, уже такая, ну я так предполагаю, предвыходная новость.
2: Ну давай.
1: Житель Чонбури, Таиланд.
2: Так.
1: По понятной причине испугался, когда увидел, что к нему в дом вломился незнакомец. Ну, любой бы испугался, правильно? Что там такое за дом, что туда можно вломиться? Домовладелец вызвал полицию, и приехавшие полицейские убедили, что в данном случае, по крайней мере, не имеет места ни угрозы для жизни, ни какое-либо преступление. А вломившийся в чужое жилище человек был так пьян, что вообще не мог ничего сказать. Но когда, так сказать, немного отпустила, то поведал, что, видимо, забыл просто, где живет.
2: Ага.
1: И вторжение на чужую территорию было просто ошибкой. В общем, чувак, который, ну, где-то, видимо, отдыхал с пацанами.
2: Да-да-да.
1: Говорит, слушай, не зайду я домой.

0: Реклама.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
3: Ольга Шебека,
4: Сергей Синкевич
5: и Дарья Утюжникова.
2: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Мама, это тебе. Я сам нарисовал.
1: Спасибо, солнышко. А это тебе.
0: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
2: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Каждую ночь с 0 до 2. Вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио
6: «Танцплощадка».
5: Как танцуем мы, не танцует больше никто.
7: Танцуют все!

0: Металлургия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Так, толпа бодрых людей спешит на помощь. 8017-370-4570 и 8017-370-4574. Это телефоны прямого эфира душевного радио в городе Минске. У нас есть вот, ну, на лайв-трансляции достаточно большое количество людей. Показываю. О!
2: Карты Таро.
1: Вот они, родимые. Именно при помощи них мы подскажем либо да, либо нет на заданный вами вопрос. Вы обрисовываете какую-то ситуацию.
2: А мы просто помогаем.
1: Подарит ли мне сын Ламборгини с бантиком?
2: Вырву. Без верха?
1: Без верха. Я очень люблю.
2: А что будет ночной швейцарский воздух трепать?
1: Когда... Нос. Итак, друзья, еще раз телефоны 8017-370-4570 и 8017-370-4574. Добро пожаловать к нам. Ну и пока дозванивайтесь, напоминаем, Iron Star — очень клевое семейное мероприятие, спортивное, возвращается в столицу Беларуси. Приглашаем вас всей семьей принять участие в очень ярких забегах в рамках большого триатлон-фестиваля. О. Мужчины, если выдержите, на динамичный забег до 5. А нет, не до, на.
2: На 5 километров.
1: Опять желаемое за действительно.
2: От 5, наверное.
1: На 5 километров Main Star 5. Девушки на стильный Iron Lady тоже 5 километров. Слушай, ну девчонки вообще легко. Ну и дети на веселые старты Star Kids 500 метров и 1 километр. Регистрируйтесь прямо сейчас на сайте sportteaming.by. Ну что, есть у нас такой... Камикадзов.
2: Или есть то кто?
1: Камикадзов. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Давай знакомиться. Как зовут?
3: Оля.
1: Оля.
2: Привет, Оля.
1: Оля-ля.
2: Оля, откуда ты?
1: Оля, из откуда?
3: С Минска.
1: Из города Минска. Оля, что не дает спокойно жить? Давай, рассказывай.
3: Работа.
2: Работа. Так, слушай, ты хочешь отказаться от нее?
3: Ну, нет, работа нужна.
2: Но чтобы деньги приносила все равно.
3: Да, да.
1: Да, найти такую работу, которая стучалась бы, да, дома. Ты с дивана выходишь, она тебе
2: очень удобно.
1: Мешок денег дает и все. Эй, Оля, что по работе?
3: Что по работе? Работаю.
1: Нет, это понятно. Так спроси, что хочешь.
3: Что хочу спросить?
1: Да.
3: Можно ли поменять работу, чтобы не работать и были деньги?
1: Конечно, есть, конечно, конечно можно. Есть такое здание, там написано ЗАГС.
2: Поменять на что? Да.
1: Поменять на деньги, да?
2: Да, да, да.
1: Слушайте, ну вам, девочки, ну проще. Слушайте, глаз накрасила, понимаешь? Юбчонку в клеточку надела.
2: И все,
1: работать не
2: идет
1: нужно.
2: Идет от бедра, конечно. Как там в фильме было.
1: Ты что, ты за такой вариант, Оль?
3: Ну, нет.
1: Ну, хорошо, нет. Ну, странный вопрос. Так хорошо, ты хочешь там более высокооплачиваемую работу? Куда ты хочешь? Я не понимаю суть твоего вопроса.
2: Да, более высокооплачиваемую.
1: А у тебя
3: более высокооплачиваемую работу.
1: Понятно, а есть предложение?
3: Да нет, хочу услышать предложение.
2: Пока нет.
1: У меня нет денег.
2: Оля, предложение есть?
1: Я не могу потянуть. Хорошо, Оль, давай.
2: Так, давай.
1: Итак, полетела манипуляция. Первое, мы выясняем ориентацию карты. Либо прямая, либо перевернутая. Вот я сейчас вращаю в горизонтальной плоскости. Ты мне говоришь стоп. Ты мне говоришь стоп. Есть. Так. Теперь я начинаю перетасовывать карту.
2: Итак, пока ты не скажешь стоп.
1: Пока ты не скажешь стоп.
3: Стоп.
1: Есть. Итак, Оля, та-дам! Что внимание, это? Перевернутая тебе карта, четверка кубков. Тут сидит какой-то...
2: Четверка кубков.
1: Да, интересное такое, смотри, вот, как он выглядит. Сидит мужик под сосной.
2: А, ему бокал.
1: И ему облако бокал какой-то несет. Значит, гляди, Оля, что? Ответ нет. Ну почему...
3: Я буду бедна.
2: Не-не-не, в ближайшее время.
1: То есть, ну, по твоему голосу не скажешь, что ты бедна. Шанс... Ну, а подожди, а почему нет тогда?
2: Он не получка, не аванс.
1: Короче, здесь написано так. Шанс, подаренный судьбой, выход из состояния отшельничества у тебя, поиск себя и переосмысление жизненных принципов. Это прямо вот в прямом эфире сейчас произошло. Решение что-то изменить в своей жизни.
2: Так,
1: и нет.
2: Не, ну читаю вот здесь, что написано. Перевернутое значение этой карты. Она может указывать на то, что вы, Ольга, избегаете внутренних размышлений или пренебрегаете внутренним миром. Вот так вот.
1: Ну, то есть, смотри, Оль, если сейчас уже вообще говорить, вот, ну, абсолютно все серьезно, да, изменения любые требуют действий. Все эти мечты на диване с трениками и с кубками с пивом ни к чему хорошему не приводят.
2: Не, ну, конечно,
1: любые изменения, какие бы самые страшные ни были бы, но желанные, всегда требуют каких-то действий.
2: Понимаешь? Ну, вот смотри, Оль, написано, что в контексте финансов карта указывает на внутренние размышления, твои внутренние размышления о своих финансовых целях и ценностях.
1: О. Ну и что? Ну размышляет она, и что она делает,
2: Оля? Финансовых...
1: И ничего не делает.
2: О целях и ценностях.
1: Да, вот сидеть и размышлять. О, у меня напротив тоже такой сидит. Размышлитель.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Бизнес-апартаменты в самом центре комплекса «Минск-Мир» – отличная идея. И пора воплотить ее в реальность. Стартовали продажи квартала в самом центре транспортной развязки комплекса, рядом со зданием старого аэровокзала. Легендарное место. Для вас встроенный паркинг, уютные дворы и апартаменты, которые можно объединять. На старте наибольшая выгода. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Первый зампредседателя правления Нацбанка Александр Егоров рассказал о стратегии страны по управлению золотовалютными резервами в эфире телеканала «Первый информационный». Он отметил, что формирование резервов требует нахождения оптимального баланса между текущими потребностями и долгосрочными перспективами. Резервы – это не склад, это рабочий инструмент нашей политики. Прежде всего, мы его применяем, чтобы сглаживать резкие колебания валютного курса, сказал Александр Егоров. В Беларуси накануне 59 тысяч человек написали первый централизованный экзамен. Не завершили прохождение ЦЭ по состоянию здоровья 15 человек. Всем учащимся оказана своевременная квалифицированная помощь. 9 человек были удалены из аудитории за использование мобильных телефонов и наушников, многофункционального калькулятора и внесение изменений в бланк ответа по истечении времени. Дорожную разметку сегодня днем нанесут на 4 участках дорог в Минске. Работы запланированы на улице Кидышка и Гамарника, а также от Аэродромной до проспекта Мира и от Аэродромной до улицы Володько. Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута. Пресс качает не только живот, но и мозг. Ученые из Пенсильвании опубликовали исследования. На мышах они показали, когда мышцы живота напрягаются, давление передается через венозную сеть вдоль позвоночника. Мозг буквально чуть-чуть смещается внутри черепа. А компьютерные модели показывают, что это может помогать движению спинномозговой жидкости, той самой, которая участвует в вымывании продуктов обмена. Важно отметить, что это не прямое доказательство, что пресс чистит мозг у людей. Исследование было сделано на мышах и моделях. Но это доказывает, что тело и мозг связаны не только нервами и гормонами, но еще и физикой, давлением, жидкостями и микродвижениями. И к новостям компании. Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске. Заказывайте и радуйте себя вкусняшками со сливки.бай. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,22, 10 юаней 4 рубля и 6 копеек, 100 российских 3,85.
2: Погода на Душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. В Бресте 19-21, в Гродно и Гомеле плюс 17-19, в Витебске и Могилеве плюс 15. В Минске сегодня пройдут небольшие осадки и до 17 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
2: Реклама.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт, Беларусьбанк. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
6: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
7: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 афиши.Бай.
8: При поддержке «Душевного радио».
9: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-10-57.
10: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
11: Легкое утро на «Душевном радио». Удачное начало дня.

0: для того-то.
1: Телеграм-промбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Только с 25 мая по 7 июня. Евроопт на красной цене. Мороженое «Ятис» «Ингман». Рубль 99 копеек за 110 грамм. Чипсы «Лейс» рифленые. Сметана и лук «Краб». 4 рубля 49 копеек за 140 грамм. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
6: Понеслась.
7: Бодриссимо
8: шоу.
9: Будем больше улыбаться.
7: Бодриссимо шоу.
10: Будем крепче обниматься.
11: Утро будет.
12: Слушай, мне так захотелось огромный привет передать Кириллу, который нам уже в течение 2 часов, он возит дочку.
13: Да, который видосы прислал.
12: Да, Кирилл. Кирюха, дружище, ну можно тебя так назвать, да? А тебе огромный привет от волны душевного радио, твоему продолжению чумачечному просто, который у тебя за спиной. Но ты не догадываешься, что ты палишься очень сильно. Я объясню как. Женена рассказала, куда ребенка? Да повезу в школу.
13: А да,
12: сам 2 часа в автомобиле с дочкой.
13: Нет, слушай, у него там колбасится просто, да, невероятно.
12: Ребят, очень круто, очень здорово. Спасибо большое.
13: Молодцы,
12: Кирилл,
13: вообще.
12: Ценим очень то, что такие люди, вот конкретно как ты, улыбчивые, мощные, лысые. Это в особенности.
13: Вон оно что.
12: Да, на волне именно душевного радио. Привет вам огромный, ребята, спасибо. Мы продолжаем. Ой, любимый час у нас здесь.
13: Самый невероятный час, потому что можно делать, что хочешь.
12: Да,
13: разговаривать с вами о чем хочешь.
12: Вообще, кто мы такие? Мы легенда абсолютного радио ничего. Антон Бубнило Жданов.
13: Салют всем. Да. Дмитрий Душнило Санкович.
12: Это я.
13: Вот.
12: И у нас есть такая забава, она называется автоответчик. Мы обожаем отвечать на ваши вопросы. Даже самые бешеные, самые прикольные, самые тролльные, как хотите. Присылайте свои вопросы в наш автоответчик. Да, и ставим хэштег автоответчик. Да, к нам в Телеграм, душевный радиочат. Ну и плюс ко всему, это обязательное условие. Во глубину автомобиля, где колбасится Кирюха с дочкой, мы уже привет передали. Так вот, мы точно такой же привет можем запилить в любую географическую точку, где в данный момент настроены на волну душевного радио.
13: Абсолютно. Вы знаете, что там слушают душевное радио. Там, например, вот здесь вот запрялось. Здесь продают помидоры, слушают душевное радио.
12: Да, там в футбольном манеже.
13: А здесь, ребята,
12: где давно не было футбола,
13: варят шины.
12: Тоже слушают, да, волну душевного радио. И мы тут же с Антохой ворвемся туда. Ну, у нас уже есть стиль.
13: Вот, в своем стиле ворвемся?
12: В своем стиле ворвемся туда для того, чтобы поднять людям настроение. Ну и, конечно, музыка, от которой просто хочется жить. Добро пожаловать, если вы еще не в курсе, на волну душевного радио.

0: Итак, приятная неожиданность улетает в данный момент в Туркменистан.
1: Ничего себе.
0: Алекс Вамп у нас такой новый, достаточно активный человек,
1: да,
0: появился.
1: Да, который небесного отца тебе предлагал.
0: Да.
1: Привет, Алекс.
0: Я не взял, Алекс. Бо, как же вы же там без небесного-то? Я, кстати, писал вам в ТикТоке, я из Туркменистана, слушаю душевное радио, очень нравится, живое и доброе общение. Алекс, спасибо. Ну и вот тут мы очень добрые, гостеприимные белорусы. Кинг Александр, Туркменистану привет от белорусского народа.
1: Душевный привет.
0: Душевный, это самое правильное. Так вот, по поводу живое и доброе общение, я напоминаю, у нас до пятницы идет очень важное голосование. У нас в Телеграме душевный радиочат. Найдите, вот вы нас сейчас слышите, найдите возможность зайти к нам в Телегу. Еще раз, душевный радиочат. У нас там есть такой вопрос. Есть ли смысл запускать вечернее радиошоу на нашей радиоволне? Его пока нет. Там играет...
1: 16 до 19.
0: Да, играет нон-стоп музыка. Ничего больше не меняется. Музыка в дорогу тоже остается. В 8 вечера по пятницам танцплощадка. Все как надо. Так вот, есть ли смысл именно радиошоу с диджеем? Там все как положено, по классике. И нам важен практически каждый голос. Голосуем активно у нас в Телеграме. Душевный радиочат, оно в закрепе есть. Кстати, у меня вот написано, я не могу смотреть на телефоне, надо обновить Телеграм. Я не знаю, как его обновить.
1: Да просто зайти в приложение.
0: Да нет, не обновляет, просто открыт стоит. Да, это какой-то бред. Вот, помогите.
1: Ну, странно.
0: Не, я же человек продвинутый, местами. Вот, поэтому ждем ваши голоса. Необходимо ли, потому что мы радиостанция с человеческим лицом. Это правда, это основной тренд при создании именно волны душевного радио ближе к людям.
1: Интересно, если наши лица с тобой миксануть, что будет?
0: Ну, так здесь
1: надо искусственный интеллект закинуть.
0: Ты же сейчас же миксанешь.
1: Ну да.
0: И очень, что? Вся
1: интересно.
0: Красота останется от меня. А ум на фотографии не виден. Вот и все.
1: Я очень умные глаза сделаю.
0: Даже у меня не глупые. Между прочим...
1: Тебя не видно, у тебя за очками.
0: Да, так люди, которые носят очки. Так. На Гарри Поттера посмотри. Что? Он всю вселенную Гарри Поттера изменил.
1: Гарри Поттер?
0: Вот.
1: У него просто значок Опеля на лбу, все.
0: Ну вот.
1: На него все внимание.
0: Поэтому я попрошу побольше уважения. Так люди, конечно же, большинство скажут, да. Алекс, а с чего вы взяли? Вот тоже большинство. Мы же для этого и делаем данные опросы. А если большинство скажет нет, значит, ну...
1: Вон тебе написали, удали телеграмму, установи его заново. Установится последняя версия.
0: Понял, Антон, если бы не вы, вот этот га-га-га, га-га-га.
1: Спасибо,
0: сидит, да?
1: Спасибо, Антон.
0: Кто-то мне помог. А он вернется потом ко мне, да? Как я...
1: Она вернется.
0: Она мне ночью...
1: И засветит солнце.
0: Зажигает солнце. Я же ум продемонстрировал свой, да? Молодец.
2: Реклама. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель. Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября, Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.
5: Всем привет. С вами я.

0: квартиру.
1: Где? Тебя уже выгнали из своей?
0: Неправильно. Я проверил свой холодок внутри. Нет, я про спектакль. Ребята, очень классный спектакль планируется у нас в Минске 14 июля.
1: Да, заранее рассказываем, потому что действительно классный спектакль.
0: Да, и билеты доступны на сайте ticketpro.by. Там мужики одновременно сняли себе одну и ту же квартиру.
1: Ну, и не скажу, как это часто бывает. Но тут случилось, хозяйка исчезла.
0: Да, и деньги заплачены на полгода вперед. Хозяйка пропала. Три незнакомых человека вынуждены делить между собой небольшой пентхаус. Ну, звучит так себе.
1: Пентхаус.
0: Небольшой пентхаус.
1: Ну, нормально.
0: В центре Москвы?
1: В принципе, если еще хозяйка не владелица этого пентхауса, вообще супер, да?
0: Там,
1: с трех мужиков сняла деньги.
0: Там не ясно. Там не ясно. Интрига. 14 июля. Концертный зал Минск. Билеты доступны, опять же, ticketpro.by. Если интересно, сейчас бросим ссылочку к нам в Телеграм. Сходите на спектакль. Хороший актерский состав. Мне кажется, достаточно интересный сценарий из жизни. В общем, погоготать. Но это комедия.
1: Да, приходите, это там хороший актерский состав. Клевый.
0: Да, вот сейчас вот я сбрасываю ссылочку к нам в Телеграм. Кому интересно, заходите, посмотрите. Вы знаете, посмотрите на актеров. В общем, клево. 14 июля в Минске. Ну что? 10 часов 50 минут белорусской
1: столицы.
0: Время
1: завершать между
0: нам
1: нами.
0: Нам кто-то звонит.
1: Прямо. О, ничего себе.
0: А если вот взять сейчас вот на ходу интервью?
1: Ну давай. Мошенники.
0: Да? Ну, давай, да? Давай попробуем. А вдруг мошенники? Вот будет интересно. Давай.
1: Мошенники.
0: Мошенники. Мужик.
2: Ой, мошенники, брат.
0: Слушай, а прикольно, ну, да? Вот так вот. Мы периодически будем так делать. Если кто-то звонит, это что, так здорово, там трубы прочистить, все, мы все сделаем прямо в прямом эфире. Я применю свой фирменный подход к мошенникам.
1: Может, домофон какой надо поменять?
0: Да, я же всегда это. Ну. А я не выдерживаю где-то на 3-5 минуте.
1: Что, ну?
0: Что, ну? Ну? Ребят, хорошего всем настроения. Далее, естественно, с волной душевного радио. Музыка, вот, пожалуйте вам в конце музыкального часа. И кино, место для шага вперед. Юрий Антонов, крыша дома.
1: То, что надо.
0: Твоего и Гюнтер, динг-донг-сонг. Все, что хотите.
1: You touch my tra-la-la?
0: You touch my tra-la-la, конечно.
2: You touch my tra-la-la.
0: Ой, и все это 24/7 классика хитов на волне душевного радио. Мы же бодряки, заслуженные, можно сказать, бодряки.
1: Заслуженные бодряки, легенда ничего.
0: Республики Беларусь. Антон Жданов, Дмитрий Станкович. Прощаемся с вами до завтра, дабы начать в четверг нормально заводить вас уже в сторону выходных.
1: Новый день, да.
0: Пока.
1: Adios.

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. В Москве продолжает работу Международный форум по безопасности, который собрал в себе делегации из более чем сотни стран. Сегодня государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович проведет двусторонние встречи с представителями Китая, Ирана, Мьянмы, Монголии и Пакистана. Напомню, ранее секретариаты совбезов Беларуси и России подписали план сотрудничества по обеспечению информационной безопасности. В нашей стране стартовала вступительная кампания. Первые централизованные экзамены тестирования прошли накануне. Для прохождения испытаний зарегистрировались более 66 тысяч человек, на экзамен на 7 тысяч меньше. Следующая дата испытания – 29 мая. Абитуриенты сдадут языки, они вместе с математикой, обществоведением и биологией среди самых востребованных предметов. Абитуриенты, которые по уважительным и подтверждающим документально причинам не могли сдать испытания в основной день, пройдут их в резервный. Пресс-служба сети «Маланка» предупреждает о проведении плановых технических работ на сервере в эту ночь. Работы направлены на повышение стабильности и качества услуг. Запуск новых зарядных сессий в это время может быть затруднен, а доступ к серверам будет поэтапно восстанавливаться по мере завершения работ. Альфа-картошку создали российские ученые. Они разработали новый сорт картофеля, устойчивый к различным заболеваниям и вредителям. Разработка направлена на повышение продовольственной безопасности, снижение затрат фермеров на химикаты и обеспечение отечественного рынка качественным посадочным материалом. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. 30 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуем День пограничника. Вас ждет настоящая развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Билеты на сайте «Линии Сталина». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,22, 10 юаней 4 рубля и 6 копеек, 100 российских 3,85.
3: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди. В Бресте плюс 19-21, в Гродно и Гомеле 17-19, в Витебске и Могилеве плюс 15. В Минске сегодня небольшие осадки и до 17 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
6: Привет, мы группа

0: Точка Бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 29 и 30 мая. Молоко сгущенное глубокое с сахаром. Всего 2,99 за 380 грамм. Кофе растворимый Black Crown Gold. Всего 16,99 за 230 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Слушай свое.
10: Try to warn me of the pretty girls out there.

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк. Все понятно и просто, нету больше
1: сомнений, все снимают вопросы. Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на душевном радио.
3: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. С 1 июня в Беларуси снижается ставка рефинансирования с 9,75% до 9,25%, пишет Белта. После решения Нацбанка кредиты могут стать дешевле, однако ставки по депозитам также пойдут вниз. Как рассказали в Нацбанке, изменения вызваны замедлением инфляции и стабильной ситуацией в экономике.

0: Завтра профсоюзные юристы окажут гражданам бесплатную правовую помощь по вопросам защиты трудовых и социально-экономических прав. Узнать адреса и время проведения выездных приемов можно на сайтах областных и Минского городского объединений профсоюзов. Во время таких встреч специалисты консультируют граждан по вопросам трудового законодательства. В Минске стартовало строительство первого объекта третьей кольцевой дороги. Накануне начали монтаж первых пролетных сооружений на путепроводе Колесниково-Ратомская. Он соединит микрорайоны Каменная Горка и Лебяжий. Мост станет первым объектом в организации третьего городского кольца. Сразу после того, как этот объект сдадут в эксплуатацию, строители приступят к новому путепроводу, который соединит Лошицу и Серебрянку. А после построят еще один мост из Курасовщины в Малиновку. Выставка «Королева Елизавета II. Ее жизнь в стиле», размещенная в Букингемском дворце, будет доступна для посещения до 18 апреля 2027 года. Ранее ее планировали завершить в этом году. Такое решение приняли из-за небывалого интереса публики. Билеты на экспозицию раскупили всего за несколько недель, благодаря чему выставка стала рекордсменом по посещаемости. Экспозиция включает в себя более 300 предметов из личного гардероба монарха. Эти вещи наглядно демонстрируют, как менялся стиль Елизаветы II на протяжении ее 70-летнего правления. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,22, 10 юаней 4 рубля и 6 копеек, 100 российских 3,85.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В Бресте плюс 19, в Гродно и Гомеле 17-19 тепла, в Витебске и Могилеве до 15 с плюсом. В Минске сегодня будут осадки до 17 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
2: Реклама.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Билкард Беларусбанк. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
5: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
6: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Доброго дня!
9: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Недушный день.
1: 27 мая, середина дня, середина недели. Вот что за чудесные новости. А еще и каникулы приближаются. Ну и бабушки, и дедушки, которые заслужили внуков, уже начинают их получать. Ну а что, лето ведь ощущается, правильно? Ну, с каждой секундочкой все ближе, и ветер сильный, порывистый, будто стремится приблизить это мгновение, эти 3 месяца радости и счастья. Но нам остается только улыбнуться, вспомнить те самые наши каникулы у бабушек, у дедушек. Конечно, время счастливое, но потом стоит открыть глаза и вернуться на свое рабочее место. Но, может быть, у вас сегодня выходной, тоже здорово. В любом случае, нагружать чем-то вас сегодня не собираюсь, потому что настроение какое-то легкое, такое отдыхательное. Поэтому, если вдруг у вас тоже свободная минутка, я уверена, она у вас есть, пишите в телеграм-чат Душевного радио о том, как сегодня день собираетесь проводить. Вдруг что-то хорошее случилось, нам обязательно нужно об этом узнать. Все сообщения жду в телеграм-чате. Поздравляем друг друга. Время-то какое пришло.

0: Года.
1: Только с 25 мая по 7 июня в Евроопт на красной цене. Апельсин 3 рубля 99 копеек за килограмм. Бекон сырокопченый для яични Дзержинский мясокомбинат 7 рублей 99 копеек за 220 грамм. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
2: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах Евроопт. Черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Персик всего 7 рублей 99 копеек за килограмм. Пепси всего 2 рубля 79 копеек за полтора литра. Подробности на сайте euro.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Дружба между странами выходит на новый уровень. С бабалтишными и автопромом уже как-то смирились более-менее. Но незаметно Беларусь освоила и древний принцип китайской философии инь и ян. Неразрывный баланс противоположностей во Вселенной. Но только так я могу объяснить отключение воды горячей на почве радости от начала каникул. Вот он тот самый баланс эмоциональный. Кем бы мы вообще выросли, если бы воду в кастрюльке не грели стабильно раз в год, а то и чаще. Но горячая вода уже пропала вот у меня дома, поэтому такая бодрая буду в ближайшие дни. Ну и пока интернет-платформы составляют в рейтинге бойлеров и всяких разных водонагревателей, но все-таки привыкли мы к удобствам, предлагаю вспомнить забавные истории из жизни в период отключения горячей воды. Куда настойчивость и находчивость и, возможно, опоздание вас, какие истории втягивали, какие были смелые решения в вашем детстве для обеспечения комфорта, рассказывайте в телеграм-чате «Душевного радио».

0: хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 29 и 30 мая. Масло подсолнечное густо, рафинированное. Всего 3,99 за 900 миллилитров. Тунец, филе свежемороженое. Всего 7,99 за 500 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Всем привет, друзья! Я солистка группы «Вирус» Ольга Лаки. Слушайте наши песни.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Привет в обед на душевном радио.
5: До звездопада крупного еще далеко, целый месяц, поэтому загадать желание, чтобы воду не отключали летом, не получится. Ну а потом, как всегда, забудем, время пройдет, да, и уже вопрос будет не настолько актуальным, и в следующем году все опять повторится. Ну и вот Ирина написала в инстаграм душевного радио о том, что уже давно на этот период покупает абонемент в бассейн. Там и моется. Вот это какой-то взрослый подход. Организовать себе уют и условия, каким привыкли в любом случае. Ну а кто-то просто устанавливает бойлеры во время ремонта и не замечает этих эпизодов. Но зато с ними как весело живется. Вот Владимир написал, что не женат, и в этот период всегда переезжает к девушке своей. Ну, а потом, наверное, Владимир переезжает к другой девушке. И, ну, так по очереди, потому что вот это в разных районах отключают в разное время. А Кирилл рассказал тоже в инстаграме родинам, что воду горячую отключают в воспитательных целях, он так считает, чтобы мы не расслаблялись и знали, может быть, еще хуже. Кирилл, поэтому мы с вами согласны. Ну, а пока телеграм-чат родин у нас молчит. Не знаю, может, какие-то сбои вы напишите уже что-нибудь. Ну, а в целом, чтобы понять, как в эти эпизоды без горячей воды выживать, можно организовывать встречи в Макамитс приложении. Есть такое белорусское приложение, в App Store можно скачать, и в других этих сборищах разных программ. Туда просто вводите Макамитс, могу даже ссылочку вам показать в телеграм-чате на это приложение. Можно создавать поводы для встреч, вот конкретно, кто хочет прийти ко мне помыться. Не знаю, к чему это может привести, но как минимум к интересным знакомствам.
6: Если тише едешь, то никому не должен. Если радио, то душевное.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Если в среду или вообще в любой день, в любой неделе месяца возникает какое-то желание, понимаете, без эффекта новизны. Вот он обычный день, вот он обычный обед, и это все можно объяснить простым словом «рутина». Рутина, конечно, съедает всю нашу энергию, весь интерес к жизни в ней, как в черной дыре, просто растворяется, и непонятно, жив ты или не очень жив, просто какое-то автопилотное состояние. И вот тут ученые, оказывается, разрешили давний спор, что делать, чтобы вот этот эффект новизны в себе подпитывать и поддерживать. Оказывается, для нашего мозга рутина вредна. Вот, мозг жадный коллекционер новизны. Он не хранит обычное, изо дня в день повторяющееся что-то серое, а с удовольствием и с большим аппетитом складирует то, что удивило, оживило, впечатлило, заинтересовало. Ну, вы улавливаете логику? И, похоже, время наше замедляется и наполняется чем-то интересным тогда, когда мы пытаемся жить по-настоящему, да? А не двигаемся по привычной такой колее. Я, конечно, прислушиваюсь сейчас, причитываюсь, да? Это же сообщение, в общем, это же статья, да, напечатана к ученым. И мне кажется, что лучше всего встряхивает, ну, наверное, путешествие. Очень хочется уже свободное время, выходные. Ну, и в целом для такой встряски подойдет то, о чем давно думали, но никак не могли решиться, и что-то интересное. И вот я предлагаю в следующем части написать какому-нибудь хорошему человеку привет, передать его в телеграм-чате душевного радио, и он потом, человек этот, услышит привет, все. И просто обрадуетесь и вы, и эта личность, которой сообщение будет адресовано. Пишите в телеграм-чат душевного радио о том, как ваш день проходит и кого 27 мая и с чем можно поздравить.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Фасбай.
1: Сверим время. Час дня. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. В Беларуси банки вводят дополнительную защиту от мошенников, информирует Билд. Антифрод-систему планируют внедрить до 1 июля. По словам заместителя председателя правления Нацбанка Андрея Куртуна, с этой целью будут проведены технические мероприятия, объем которых для каждого банка будет зависеть от того, как были выполнены рекомендации Нацбанка с 2024 года. Он подчеркнул, что усилия банков не были напрасны. За прошлый год правоохранительные органы впервые за последние годы зафиксировали снижение киберпреступлений на 6%. Централизованные экзамены, централизованные тестирования.

0: Тестирования начались в Беларуси накануне. Для сдачи испытаний были обеспечены справедливые и равные условия. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец. По его словам, работали 144 пункта приема ЦЭ и ЦТ. Министр отметил и очень высокую явку. Из 59 тысяч не явились лишь 204 человека. Все ребята не пришли по уважительной причине. Это болезнь или спортивные мероприятия. У них будет возможность сдать экзамен в резервный день, 20 июня. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. А так радары есть на проспектах Независимости, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Кижеватого, Ваукшасово, Денисовское, Тимирязево и Орловское, а также на Маяковского и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. На Гавайях пара кулаками смогла отбиться от тигровой акулы. Мужчины и женщины рассказали, что заметили хищника, когда гребли в водах острова Мауи. По их словам, акула была 4 метра в длину. Она вцепилась зубами в судно и начала его трясти. Мужчина несколько раз ударил акулу кулаком, пока она не отпустила лодку. Пара быстро добралась до суши. Отмечу, тигровая акула – один из крупнейших морских хищников, обитающих в тропических и теплых водах по всему миру. Их называют морскими мусорщиками из-за способности поедать все – от рыб, черепах и птиц до несъедобных предметов. И к новостям компании. Вкусные блюда и хорошие цены – то, что нужно. Суши, пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на сливки.бай. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,22, 10 юаней 4 рублей 6 копеек, 100 российских 3,85.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В Бресте плюс 19-21, в Гродно и Гомеле 17-19, в Витебске и Могилеве плюс 15. В Минске сегодня небольшие осадки и до 17 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
2: Реклама.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Билкарт Беларусбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
5: Белагропромбанк.
6: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
7: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
8: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Пока всем танцуют под шаде. У нас в эфире, да, как вы знаете, мировые хиты с утра и до утра, и вообще всегда, и днем, и ночью. А сейчас с весенним настроением, потом будет с летним. Ну и мы такое чувство, что с ними всегда будем молоды душой. Ну и вообще-то вопрос молодости, мне кажется, уже сейчас не очень-то и актуален. Потому что, ну вот, мы с вами будем, конечно же, взрослеть. Будем делать это красиво. Наверное, сейчас уже для этого есть все. Есть и куча исследований, которые подсказывают, как можно сохранить молодость и бодрость. Есть эти чекапы регулярные, которые проверяют наш организм до того, как он уже заболеет безвозвратно. Можно на ранней стадии себя поддержать каким-то образом. А еще понятно, что уже мы научились работать с типами фигур, с типами внешности, с цветотипом в том числе. И можно уже подбирать одежду красивую, и прически, и макияж, но это для женщин, а у мужчин тоже есть куча разных способов, как себя держать в форме. Главное, чтобы хотелось все это делать. Ну и в целом, наверное, мы, как сказать, первое поколение, но мы точно, я точно, но мне кажется, что и вы тоже уже не будете такими, не будем мы такими бабушками и дедушками вот в стандартном таком классическом представлении. Конечно, от этого как будто немного грустно, вот уходит эра бабушек в платочках, но теперь только если шелковые, с большими очками на носу, с крупными какими-то украшениями, правда, которые вот отвлекать внимание. Возможно, мы уже с вами будем какими-то супер крутыми, катающимися на велосипедах людьми и в 60, и в 70, и в 80 лет. Кто-то будет ставить диджейские сеты, кто-то будет какие-то невероятные растения выращивать. В общем, уже мы с вами будем совершенно по-другому проводить вот эти красивые годы, зрелые. Ну, мне, во всяком случае, хочется об этом думать. Ну а пока, пока мы молоды и энергичны, пока работа все-таки есть в нашей жизни, давайте как-то это рабочее время сделать им более интересным. Чем сейчас вы не были заняты, открывайте телеграм-чат Душевного радио. Давайте делиться приветами и вспоминать, у кого сегодня, 27 мая, какой праздник в календаре выделен красненьким. И пишите об этом.
0: Реклама. Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Все-таки смысл слова, он сам по себе непрозрачен, если не прислушиваться к интонации. Интонация и сейчас очень сильно влияет. Вот, например, crazy. Crazy – это же какой-то там сумасшедший, но сейчас это слово используют для того, чтобы выразить потрясение. Вот сказать, что ты сногсшибательный, бешеный, такой эксцентричный, безбашенный в том числе. Вот и мне очень нравится, когда взрослые люди, но совершают такие чудные экстра поступки. Ну и, наверное, для таких экстра действий, для такой смелости нужно, до нее просто нужно дорасти. И вот, наверное, все-таки наши родители, бабушки, дедушки могут, может, и мы тоже можем себе это позволить в большей степени, когда превращаемся в вот тех самых бабушек и дедушек. Уже совсем другая ответственность за детей, да, она сложится, уже можно с ними играть, можно придумывать какие-то интересные вещицы. И вот я как-то вспомнила, что со мной в детстве не очень-то сильно играли. Бабушкам, дедушкам отправляли, и все были очень заняты работами. Но сейчас с моим ребенком тут уже готовятся мои родители ко встрече с внучкой на летних каникулах, как к какому-то большому квесту. Там уже и конкурсы какие-то подготовили, и призы, и ловушки будут расставлять, все, чтобы детям было интересно. Ну а мы сегодня можем так себя порадовать, побаловать. В следующем часе будет музыкальный квиз, ну а пока приветами друг друга поддерживаем, а где-то можем пошутить друг над дружкой. В телеграм-чате, в инстаграме собираю все, что вы пишете. И вот Александр передает огромный душевный привет всем пинчанам на земном шаре. От пинчанина Александра идет такой позыв. Но, кстати, да, белорусов везде много. Видите, хорошего человека. 100% это белорус. Ну, а Александр уже конкретизировал конкретным, да, регионом уже обозначил, где у нас концентрация хороших людей. Кстати, в Пинске ни разу не была. Поэтому, наверное, нужно выбрать выходные и отправиться за изучением той части Беларуси Южной. А Сергей огромный привет передает Александру и Дмитрию, которые трудятся на великом камне. Всем хорошего настроения. А ведь правда, с хорошим настроением любой день можно превратить в праздник. Просто нужно очень-очень сильно этого захотеть. Я желаю всем нам сегодня вот этого настроения поймать, желание большое себя побаловать хорошими эмоциями. По-моему, это лучшее, что мы можем сделать в середине недели.
0: Привет в обед на душевном радио.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
8: Душевное радио.

0: мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Привет в обед на душевном радио.
4: С Ольгой Шибека.
5: Заработали уже парки аттракционов, пендельтюры в метро попрощались с нами до зимы, террасы открыты, даже кабриолеты и мотоциклы уже нормально воспринимаем на улице. Теперь больше времени хочется проводить на свежем воздухе, потому что все вокруг безумно вдохновляет. Ну и много времени сейчас может проводить на свежем воздухе Виолетта вместе с дочкой Мирочкой. Вам привет передает Святослав, отец семейства Виолетте в декрете и Мирочке своей. Приветы шлет с рабочего места. Ой, Виолетта, вы недавно во все это окунулись, но мне кажется, что, правда, атмосфера у вас декретная вдохновляющая, потому что именно вот в этом хаосе заботы о ком-то, когда забываем, мамы, мы о себе, когда график сна сбивается, горячая еда становится роскошью, мы вдруг понимаем, на что способны, да? Какими-то сильными становимся, сильнее, чем думали. Никогда не думали, что будем такими сильными, и вот опять, да? И как будто в декрете получается посмотреть на мир глазами ребенка и заново научиться радоваться солнышку, радоваться листочкам, воздушным шарикам, лужам даже, да? Вроде этот маленький комочек под такой еще беспомощный, но это целая личность. Поэтому все бессонные ночи – это сущий пустяк. Главное, что у вас есть семья, и у вас есть эта весна, чтобы насладиться жизнью. А я жду ваши приветы в телеграм-чате и инстаграме Душевного радио. Пишите.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Плюсу большому не всегда можно обрадоваться, особенно если это связано со зрением, да? Но Софье Юрьевне из «Умной оптики» сейчас точно будет приятно, потому что привет и огромную благодарность получает от Ростислава. Написал он нам в директор душевного радио, что специально с семьей сегодня приехали в Минск, чтобы подобрать сыну Павлику ночные линзы. И все получилось с первого раза. Но это, я так понимаю, не ради моды линзы, а чтобы зрению помочь. Остались в восторге от вас, под впечатлением от «Умной оптики». Но я так понимаю, что справляются все со средой удачно. Еще много энергии у специалистов и у тех, кто к ним приезжает. И как-то и настроение держится. А не знаю, потому ли, что все слушают душевное радио или нет, но я склоняюсь больше к ответу «да». Поэтому рада, что у вас все складывается, что вы находите нужных специалистов. Но мы всегда можем найти друг друга, найти хорошую компанию. Вот так вот, на любое мероприятие через наш душевный радиочат. И друзей, которые себе находят, и семьи, да, тоже образуется. Все у нас волшебство и магия в телеграм-чате. Добавляйтесь к нам, если еще нет. Будем очень рады знакомству.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. В правительстве обсудили итоги внешней торговли в первом квартале года, а также оценили работу должностных лиц по выполнению экспортных заданий. Тема имеет высокую актуальность и принципиальную важность. Как отметил премьер-министр Александр Турчин, предварительные итоги показывают, что положительные тенденции закрепляются. Темпы роста экспортных поставок растут, но важно за общими цифрами видеть детали. В первой половине июня график движения поездов на участке Минск-Корша изменит в связи с проведением ремонтных работ. На участке с 1 по 4 июня и с 8 по 11 июня отдельные поезда межрегиональных, региональных линий бизнеса и эконом-класса будут следовать измененным расписаниям и маршрутам. Отдельные поезда отменят. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте БелЖД в приложении «БЧ Мой поезд» и по телефону 105. Новый тоннелепроходческий механизированный комплекс «Мария» начал работу. Он будет прокладывать правый тоннель зеленой ветки Минского метро. Комплекс начал движение от будущей станции «Парк Дружбы народов» до Комаровской, затем двинется до Переспы и завершит путь на Юбилейной площади. В американском городе Бейкер в штате Калифорния продают земельный участок площадью 17 тысяч квадратных метров. Примечателен он местной достопримечательностью, действующим термометром высотой более 40 метров и находится рядом с оживленной трассой между Лос-Анджелесом и Лас-Вегасом. Это огромное рекламное пространство, которое ежегодно привлекает внимание около 22 миллионов автолюбителей. Гигантский градусник установили в 1991 году, но очень скоро сильный ветер обрушил конструкцию. Через год его восстановили, и с тех пор он работает исправно. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 22 копейки, 10 юаней 4 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
0: Погода на «Душевном радио».
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте 16-18, в Гродно 15-17, в Гомеле 13-15, в Витебске и в Могилеве 12-14 тепла. В Минске кратковременные дожди и 13-15 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на «Душевном радио» шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Карт Беларусбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by. Белагропромбанк.
1: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
2: Спасибо, солнышко. А это тебе.
1: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
3: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Доброго дня!

0: воздушный день.
1: Чем ближе к лету, тем больше именно таких новостей нам надо для вдохновения. А то какие-то скованные, с каким-то непонятным оттенком усталости в глазах. Нет, только не в мою смену. И вот я нашла новость о том, чего нам всем бы хотелось в эти самые минуты. Во Флориде собрали собачек, их хозяев в том числе, и устроили бассейн-вечеринку. Там около 300 псов в ней приняли участие. Понятно, что попало все это в книгу рекорда Гиннесса. Организаторы хотели просто помочь хвостатым перенести майскую жару. Ну и для хозяев тоже там было много чего интересного припасено. Но мне кажется, что вот такие встречи – это самое логичное, что может быть с тем, как температура у нас за окном постепенно растет. Неважно, сейчас дождливо или облачно над вами, может быть, кто-то даже курточку с собой прихватил с утра пораньше, а как иначе, с утра еще пока холодно, но с каждым днем теплеет, с каждым днем настроение все больше трансформируется в летние улыбки, все шире, все ярче. Но ладно, это Флорида. Там собачек собрали, это, конечно, хорошо, но тут уже и на наших широтах, на наших параллелях сколько всего интересного проходит. Тут уже и встречи Сергеев и Настя, Инстаграм все прекрасно демонстрирует. Ну а у нас встреча душевных людей в Телеграм-чате, в Инстаграме. Подключайтесь к нашей волне, и мы, мне тоже кажется, время будем интересно проводить, но в этом часе конкретно у нас будет музыкальный квиз, так что далеко телефончики не откладываем.

0: Подробности на белпеп.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Только с 25 мая по 7 июня. Евроопт на красной цене. Апельсин 3 рубля 99 копеек за килограмм. Пепси 3 рубля 99 копеек за 2 литра. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.
5: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: Недушный день.
1: Очень музыкальная пора года наступает. Птицы будто репетируют свои выступления ежевечерние, ежеутренние. Ну и летнее расписание, оно такое, но тоже очень шумное. Много звуков по сравнению с осенью и зимой врывается в нашу жизнь. Мы начинаем перестраиваться. Ну вот давайте пока сверимся. В 6 утра кто-то уже начинает косить. Ну ладно, в 7, но точно уже кто-то заводит триммер или какую-то газонокосилочку. Это урчание мы узнаем из тысячи. В 8 уже отгружают, загружают, привозят, увозят продукты, мусор. В общем, обязательно какие-то пикающие, пиликающие звуки нас бодрят. В 10 начинают скрипеть качели. Потом мы, например, закрываем окно, но обнаруживаем комара или муху дома, которая мешает дальше отдыхать. Мотоциклисты газуют, вороны каркают, громко начинают. Потом воет собака, которую кто-то оставил одну в квартире. Как сохранить спокойствие? Тут и за город выехать не совсем получится, потому что газонокосилки там тоже есть, и звери. Ну и в городе в том числе надо как-то... Вообще-то нужно раньше всех вставать. Да, просыпаться просто с первым лучиком, собираться и быть тем человеком, который всех будет. Ну или чтобы как-то со своей нервной системой совладать, нужно запомнить правило 3-3-3. Не 333, а 3-3-3. Вообще-то психологи говорят, что в момент паники или какого-то пика злости нужно оглядеться и быстро найти глазами три странных или смешных предмета. Ну, как минимум, в зеркало нужно посмотреть. Первый будет смешной предмет, да, и странный после ночи. Потом нужно прислушаться к трем любым звукам. Но это тоже мы легко можем организовать. И пошевелить частями тела. Можно всеми сразу, а можно какими-то отдельными, желательно тремя. Это все отлично отвлекает от любых тревожных мыслей и возвращает фокус, внимание в реальность. Поэтому если вдруг вы сейчас закипели, давайте все это попробуем. 3-3-3. Ну а вдруг поможет?

0: хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 29 и 30 мая. Фисташки жареные, восточный базар, соленые. Всего 10,99 за 300 грамм. Вода минеральная Мтаби, газированная. Всего рубль 79 за 1,25 литра. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Делим мир с вами и эфир в том числе. А еще вкусами на музыку делимся в музыкальном квизе. Как иначе? Открываем телеграм-чат душевного радио, добавляем себя, коллег, чтобы уж точно победить, пишем вместе, потому что тот, кто первым узнает исполнителей песен, которые я сегодня подготовила, и пришлет их одним сообщением в наш ТГ-чат, сможет в прямом эфире передать привет своему человеку на всю страну. Ну, вот что я придумала для среды. Думаю, вы готовы? Делаем громче, слушаем.

0: Жду правильные ответы в ТГ-чате душевного. Радио, время пошло.
1: Музыкальный квиз на душевном радио. Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
0: Ольга Шебека,
3: Сергей Синькевич
0: и Дарья Утюжникова.
2: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: большой от меня привет музыкальный, музыкальный квиз. Недавно прозвучал, сейчас наша задача, одна из основных, понять, кто же прислал первый правильный ответ и был ли он среди того, что мы видим в телеграм-чате Душевного радио. Ну и чтобы долго не тянуть, я давайте сейчас вам озвучу правильные ответы. Ну, конечно же, это была Ализе, My Lolita. Подпеваем! Здесь ничего хочет, не хочет говорить. Отпетые мошенники. Ну, это уже с детства знакомая всем бомба от Тома Джонса. Ну и первый правильный ответ в телеграм-чат Душевного радио прислала Ирина, и она с нами на связи. Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Ирина, а вы на работе или дома?
1: На работе.
0: Вот правильно, что в рабочее время находите силы для такого важного дела, как порадовать себя, думаю, и коллег тоже.
1: Да.
0: А чем занимаетесь на работе?
1: Работаем, экономим зарплату.
0: Это очень плохая работа, Ирина. Зарплату нужно не экономить, а отдавать, чтобы люди были радостнее. Ну, а сейчас кому приветы будем слать?
1: Будем передавать приветы Минскому электротехническому заводу.
0: Передаем.
1: Процветание, рост финансов, ну, в общем, эмоционального настроения, ну, в общем,
0: слышу, помощники у вас хорошего настроения, да-да?
1: Да-да-да.
0: Но вы как человеку пожелали, ну и долголетие тоже можно пожелать.
1: Да.
0: Правда? Но главное, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы вы себя чувствовали не ровесниками завода, а такими, знаете, зажигалочками, чтобы вы своим коллективом дружным огромную-огромную энергию рабочему месту давали, чтобы у вас было много идей, чтобы все шло вообще на благо. Ну и спасибо вам за правильный ответ, Ирина. Хорошего дня вам, вашему коллективу. Ну а мы продолжим музыкальный квиз играть завтра.
2: Музыкальный квиз на Душевном радио. Душевное радио. Слушай свой.

0: Недушный день.
1: Кто-то любит зиму за теплые, пряные напитки, за возможность открыть их сезон. Ну а кто-то обожает летнюю пору, которая вот-вот после выходных уже наступит, за то, что можно делать морсы, какие-то коктейли и вообще экспериментировать. И тут недавно, оказывается, увидела, что существует такой напиток на вкус, как спрайт, говорят. Вот думаю, пробовать или нет. Там овес, цельное зерно в шелухе, яблоки с кожурой, мед, потом та же корица, гвоздика и бадьян, и водичка. Все это засыпается в баночку, накрываем и ставим банку в самое солнечное место на 2-4 дня. Все это должно нам много настроения хорошего подарить, но и вкуса в том числе. Ничего не имею в виду, но надо, наверное, уже начинать пробовать какие-то летние рецептики. Если у вас есть такие любимые напитки, можете написать в Telegram-чате. Завтра с вами все обсудим. Оставляю вас с мыслями о приятных летних напитках, любимых и на душевной волне. И говорю пока-пока, до завтра.
2: Если обнимать, то крепко. Если радио, то душевное.

0: С Фазбай.
1: Сверим время. 3 часа дня. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Нацбанк представил новую 200-рублевую банкноту. Изображение Могилевского художественного музея имени Масленникова дополнил наименование сооружения. Указан год образца, обновлено факсимиле подписи главы Нацбанка. Банкноты печатали в России, их отличает износостойкость. Бумага покрыта специальным лаком. Отдельное внимание степени защиты. В обращение купюры поступят уже 1 июня. Купюры старого образца актуальности не теряют. Менять их не нужно. На летние месяцы в здравницах забронировали более 90% мест. Об этом рассказал замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Александр Цай. Как пишет Белт, в стране сейчас 285 санаторно-курортных учреждений. Ежегодно в комфортных условиях можно оздоровить около 1,5 миллиона человек. Заполняемость ежегодно растет. Сотрудники Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды проверили условия содержания диких животных в агротуристическом комплексе «Дукорский Майонтак». В сети завирусилось видео, авторы которого обвинили руководство усадьбы в ненадлежащем содержании животных. Проводится проверка законности владения дикими животными. Документы запрошены, по итогам будет дана правовая оценка. Выявлено нарушение требований по регистрации диких животных в неволе. При этом условия их содержания соответствуют требованиям. Выявлен ряд иных нарушений природоохранного законодательства в рамках обращения с отходами. Как заверили в Минприроды, ситуация на контроле. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и

0: инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Государственные учреждения» Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 22 копейки, 10 юаней 4 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте 16-18, в Гродно 15-17, в Гомеле 13-15, в Витебске и в Могилеве 12-14 тепла. В Минске кратковременные дожди и 13-15 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
1: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 «Афишебай». При поддержке душевного радио.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Доброго

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom.by. Подробности в Могилевской области.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Здесь будет комфортно. Здесь будет так, как вам нравится. Новый дом «Штат-парк» в комплексе «Минск-Мир». Закрытая дворовая территория, квартиры с террасами на верхних этажах, гараж-стоянка. Предусмотрены байк-боксы и кладовки для жильцов. А до 31 мая можно в рассрочку на 30 месяцев без увеличения цены. «Штат-парк». Жить так, как хочется. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимает вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Сколько дорог и домов отремонтировали в Беларуси с начала года, рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. За первые три месяца по стране обновили 369 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети и почти 27 тысяч в агрогородках. Кроме того, после капитального ремонта ввели в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров жилья. Путевки в наиболее востребованные детские загородные лагеря с круглосуточным пребыванием стоят в этом году около 760 рублей. Об этом Белта сообщил заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Александр Цай. Стоимость такой путевки на 40% компенсирует государство. Дневные лагеря на 15 дней стоят около 175 рублей. Государство компенсирует 73% стоимости, 127 рублей доплачивают своим работникам за отдых детей, также профсоюзы и наниматели. Сегодня на большей части территории страны объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Его порывы достигают 20 метров в секунду. Упавший на дорогу дуб стал причиной затора на трассе Бобруйск-Могилев. Пробка из нескольких десятков машин образовалась в направлении из Бобруйска в Кировск. Дорожники и экипаж ГАИ организовали уборку препятствия. Механические повреждения получила иномарка. Никто не пострадал. В швейцарских Цюрихе и Фрибуре завершен групповой этап чемпионата мира по хоккею. Теперь стали известны все четвертьфинальные пары. Швейцария сыграет против Швеции, Финляндия встретится с Чехией, Норвегия проведет игру против Латвии, а Канада сразится с США. Все матчи четвертьфинала состоятся завтра. К новостям компании «Доставка еды только выгодно». Воспользуйтесь акциями «Сливки Бай», суши, пицца, шашлыки и многое другое со скидками от 50% в 70 заведениях Минска. Заказывайте прямо сейчас. 30 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуем День пограничника. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Билеты на сайте «Линии Сталина».

0: О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 22 копейки, 10 юаней 4 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте 16-18, в Гродно 15-17, в Гомеле 13-15, в Витебске и в Могилеве 12-14 тепла. В Минске кратковременные дожди, 13-15 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Билкарт Беларусбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
5: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста – беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: www.bel.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта, звездный шансон, душа народная, танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск, дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
0: Это весна и любимая музыка. Душевное

0: Petras Фазбай.
1: Сверим время. 17 часов. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. Реализация в стране инвестпроектов по строительству теплиц на контроле правительства. Премьер-министр Александр Турчин побывал в агрокомбинате Ждановичи Минского района. Вблизи деревни Таборы возводят две энергосберегающие теплицы площадью 7 гектаров каждая. Уже в ноябре планируют получить первую партию томатов с первой теплицы. Вторую теплицу введут в эксплуатацию в декабре. Первый урожай планируют собрать там в марте. Беларусь и Зимбабве укрепляют парламентское сотрудничество. В Минске встретились руководители парламентов двух стран, а после подписали соглашение о сотрудничестве. Как отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко, документ будет способствовать укреплению дружбы и подлинного братства между странами. Это даст депутатам возможность быть в курсе актуальных проблем, участвовать в работе межправительственной комиссии, изучать сложности, с которыми сталкиваются исполнительная власть и бизнес при реализации проектов, и оказывать содействие в их реализации. Движение всех видов транспорта ограничат на столичной улице Кирова завтра и послезавтра. Участок от Ленина до Свердлова будет перекрыт в четверг с 19 до 23.00, в пятницу с 10 утра до 7 вечера. На стадионе «Динамо» минская милиция в третий раз организует мультиспортивный фиджитал-турнир для воспитанников милицейских военно-патриотических клубов. В этом году он приурочен к 110-летию белорусской милиции. А еще для гостей пройдут показательные выступления, будут работать интерактивные площадки, выставка собак, контактный зоопарк. Вход свободный. Футболисты молодежной сборной Беларуси в начале лета проведут два товарищеских матча со сверстниками из Казахстана. Первый спарринг с казахстанской молодежкой состоится 5 июня в Барановичах, а 8 июня команды встретятся на поле минского стадиона «Трактор». Главный тренер белорусской команды Виталий Павлов включил в состав 23 футболиста. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 22 копейки, 10 юаней 4 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
1: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте 16-18, в Гродно 15-17, в Гомеле 13-15, в Витебске и в Могилеве 12-14 тепла. В Минске кратковременные дожди 13-15 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Зубком без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
2: Есть музыка, которую слушают годами. Песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября. Главная сцена страны. Дворец Республики. Александр Розенбаум с большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь... Легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be
6: back. Каждый будний день с 17 до 18.00.
5: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Телеграмм-промбанк.
2: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
3: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
4: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Только с 25 мая по 7 июня. Евроопт на красной цене. Кофе растворимый Нескафе Голд 11 рублей 99 копеек за 85 грамм. Конфеты Туфифи Германия 6 рублей 99 копеек. Копеек за 125 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
7: Бери с собой музыку в дорогу на душу.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Телагропромбанк. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Хит теперь каждая пятница и суббота. Желтая. 29 и 30 мая. Корм для кошек «Феликс» в желе. Курица с морковью. Всего 85 копеек за 75 грамм. Дезодорант антиперспирант «Рексона». Невидимый. Всего 7,99 за 150 миллилитров. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио.

0: клево же, ей-богу. Музыка в дорогу. Душевное радио. Душевное радио. Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
2: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах Евроопт черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Кофе молотый Gold Standard крема всего 23 рубля 99 копеек за 500 грамм. Форель слабосоленая «Океан» в подарок всего 19 рублей 99 копеек за 300 грамм. Подробности на сайте euro.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Возьмите от весны все лучшее. Возьмите выгоду и квадратные метры. Ведь в комплексе «Минск-Мир» до конца мая скидки до 10% за быструю 100% оплату при покупке недвижимости. Акция распространяется как на готовые, так и строящиеся объекты. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый вечер. Последствия непогоды устраняют в стране. В Минской области зафиксировано нарушение электроснабжения более чем в 200 населенных пунктах из-за шквалистого ветра и проливного дождя. Причина большинства отключений – падение деревьев на линии электропередачи. Наибольшее число нарушений отмечается в Логойском, Борисовском и Вилейском районах. Также электроснабжение из-за сильного ветра нарушено в 74 населенных пунктах Витебской области. Учебно-полевые сборы проходят для старшеклассников в разных гарнизонах страны. Как рассказали в Минобороны, юноши знакомятся с историей соединений воинских частей, на практике закрепляют знания, полученные в ходе допризывной подготовки в школах и гимназиях. Под руководством опытных военных ребята изучают основы военного дела, с ними проведут занятия по огневой и строевой подготовке и другим дисциплинам. В столице продолжают наблюдаться технические сбои в работе системы оплаты проезда. Перебои при активации бесконтактных смарт-карт через терминалы пополнения начали фиксироваться еще накануне. В Минск-Трансе принимают все необходимые меры для полного восстановления работоспособности системы. Пассажирам рекомендуют воспользоваться альтернативными способами покупки проездных билетов. Можно также обращаться в процессинговый центр «Контакты» на сайте Минск-Транса. Душевный фестиваль, грандиозные музыкальные события снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон». Один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая ноты и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 22 копейки, 10 юаней 4 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
2: Погода на «Душевном радио».
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте 16-18, Гродно 15-17, в Гомеле 13-15, Витебске и в Могилеве 12-14 тепла. В Минске кратковременные дожди, 13-15 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.
2: Реклама.
6: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
7: Есть музыка, которую слушают годами. Песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября. Главная сцена страны. Дворец Республики. Александр Розенбаум. С большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
8: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды «Душевного радио» на одной

0: Шаханов,
1: Ольга Шебека,
2: Сергей Синькевич
3: и Дарья Утюжникова.
0: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки вживую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Только с 25 мая по 7 июня. Евроопт на красной цене. Мороженое Ятис Ингман. Рубль 99 копеек за 110 грамм. Чипсы Лейс рифленые. Сметана и лук Краб. 4 рубля 40 грамм.

0: у распространителей.
1: В ОМА весь май дачные хиты. Мойка высокого давления «Веркер» 199 рублей. Кресло складное 39,90. Шезлонг складной 109 рублей. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Где же ты, где звездочка алая? Где же ты, где искорка малая? Где же ты?

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Хит теперь каждая пятница и суббота. Желтая. 29 и 30 мая. Нектарин всего 7,99 за килограмм. Мороженое Белый Полюс, пломбир шоколадный Ингман. Всего 99 копеек за 70 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: АМИ. Акция «Время покупать» только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Белагропромбанк.
5: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Мама-то тебе. Я сам нарисовал.
1: Спасибо, солнышко. А это тебе.
0: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
2: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
3: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах Евроопт черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Персик всего 7 рублей 99 копеек за килограмм. Пепси всего 2 рубля 79 копеек за полтора литра. Подробности на сайте euro.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. В правительстве обсудили итоги внешней торговли в первом квартале года, а также оценили работу должностных лиц по выполнению экспортных заданий. Тема имеет высокую актуальность и принципиальную важность. Как отметил премьер-министр Александр Турчин, предварительные итоги показывают, что положительные тенденции закрепляются. Темпы роста экспортных поставок растут, но важно за общими цифрами видеть детали. Нацбанк представил новую 200-рублевую банкноту. Изображение Могилевского художественного музея имени Масленникова дополнило наименование сооружения. Указан год образца, обновлено факсимиле подписи главы Нацбанка. Банкноты печатали в России. Их отличает износостойкость, бумага покрыта специальным лаком. Отдельное внимание степени защиты. В обращение купюры поступит уже 1 июня. Банкноты старого образца актуальности не теряют, менять их не нужно. Новый тоннелепроходческий механизированный комплекс «Мария» начал работу. Он будет прокладывать правый тоннель зеленой ветки Минского метро. Комплекс начал движение от будущей станции «Парк Дружбы Народов» до Комаровской, затем двинется до Переспы и завершит путь на Юбилейной площади. Альфа-картошку создали российские ученые. Они разработали новый сорт, устойчивый к различным заболеваниям и вредителям. Разработка направлена на повышение продовольственной безопасности, снижение затрат фермеров на химикаты и обеспечение рынка качественным посадочным материалом. Новость предоставлена билетным операторам TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 22 копейки, 10 юаней 4 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и порывистый ветер. В Бресте 16-18, в Гродно 15-17, в Гомеле 13-15, в Витебске и в Могилеве 12-14 тепла. В Минске кратковременные дожди 13-15 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
3: Реклама.
5: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
6: Есть музыка, которую слушают годами. Песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября. Главная сцена страны. Дворец Республики. Александр Розенбаум. С большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай, любимое.

0: Душевное радио. А за окном весна. Душевное
1: радио. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Тень убытков.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

отмечаем полночь. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио».
1: «30 мая в Гомеле они сделают это снова! 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене!» Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синькевич
4: и Дарья Утюжникова!
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую! 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме, танцплощадка Official и в телеграме Душевное радиочат.
5: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцплощадку.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

часа ночи. Вы слушаете «Душевное радио».